уповающая, спаси люди Твои и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей сохрани, освяти любящее благолепие дому Твоего. Ты тех воспрослави божественную Твою силу.